Людвиг ван Бетховен, Симфония Хамархинг, до минор, опус 27, катаруме концерт гебаунного гахумба, дирижер Джордж Селл.